0: Мирнинский алмазный кросс 2026 соберет бегунов из нескольких городов России. Далее подробности. Сотрудники якутской электросетевой компании ускорили процесс проведения аварийно-восстановительных работ. Время, которое тратили на подъем к воздушным линиям электропередачи высотой от 35 до 40 метров, сократил телескопический автогидроподъемник. Он оснащен широкой платформой и большим вылетом стрелы, который не требует организации дополнительных площадок. Говорит Александр Маюнов, главный инженер якутской электросетевой компании.
1: Автогидроподъемник раскладывается на высоту до 45 метров, рабочая высота 43 метра. Для эквивалента это высота 14-этажного дома. Автогидроподъемник за несколько месяцев использования участвовал в аварийно-восстановительных работах на ВЛ 6, 10 и 110 кВт. Также участвовал на Светлинской ГЭС по строительству 4-го гидроагрегата.
0: С такой техникой может справиться один сотрудник. Управлять автовышкой можно как из кабины, так и с помощью дистанционного пульта с джойстиками. Это улучшает обзор зоны работ и повышает безопасность сотрудников, находящихся в люльке. Далее. Нулевой километр дороги в Светлый встречает путников обновленной памятной доской. Ее отреставрировали молодые специалисты Светлинской ГЭС. Говорит Алексей Егоров, электрослесарь участка высоковольтного оборудования.
2: Она была в худшем состоянии. Я даже, честно, не знал, что она там даже присутствует. Так как мы молодежным советом и от профсоюза ездили в выходные дни, свободное время, занимались субботником, то есть наводили порядок, убирали все от мусора, также со своим оборудованием, занимались покраской стелы.
0: Символ трудовых свершений строителей ГЭС обрел вторую жизнь в преддверии запуска 4-го гидроагрегата станции. Еще одна новость. Мирный готовится к алмазному кроссу 2026. Забег по городским улицам и вокруг карьера «Мир» стартует 6 сентября от стадиона «Триумф». Участникам предложат 4 дистанции. Самая короткая на 400 доступна всем. На 1000 метров школьникам и студентам. А для тех, кто хочет испытать себя на прочность и пробежать 2000 или 10 200 метров, требуется регистрация на сайте Russia Running. И денежный взнос – 1500 рублей. Зарегистрироваться нужно до 3 сентября. Количество мест ограничено по 150 на каждую дистанцию. Уже зарегистрировалось около сотни атлетов из Ленска, Якутска, Москвы и Московской области. Говорит Зелимхан Кцоев, заместитель директора культурно-спортивного комплекса «Алроса».
3: В первую очередь у нас, конечно же, спортивное мероприятие такое больше, как мне многие там коллеги говорят, которые принимали участие, это борьба с самим собой, потому что в прошлом году была и грязь, которая наоборот почему-то привлекает людей, да, которые вот участвуют в таких форматах.
0: Организаторы учли опыт прошлого года и добавили пит-стопы с водой, а еще подготовили футболки и медали для каждого, кто достигнет финиша. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио «Алмазный край».

0: Yeah. Когда под кайфом, когда под кайфом рядом с тобой, я как под кайфом,
1: под

0: две половины одного целого бьют эндорфины. Хочу тебя целовать.
1: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Автогидроподъемник ускорил работу сотрудников Якутской электросетевой компании. Энергетики Светлинской ГЭС восстановили памятную доску на нулевом километре. Мирнинский алмазный кросс 2026 соберет бегунов из нескольких городов России. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.

слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: В Мирном 10 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Автогидроподъемник ускорил работу сотрудников Якутской электросетевой компании. Энергетики Светлинской ГЭС восстановили памятную доску на нулевом километре. Мирнинский «Алмазный кросс-2026» соберет бегунов из нескольких городов России. Далее подробности. Сотрудники Якутской электросетевой компании ускорили процесс проведения аварийно-восстановительных работ. Время, которое тратили на подъем к воздушным линиям электропередачи высотой от 35 до 40 метров, сократил телескопический автогидроподъемник. Он оснащен широкой платформой и большим вылетом стрелы, который не требует организации дополнительных площадок. Говорит Александр Маюнов, главный инженер Якутской электросетевой компании.
3: Автогидроподъемник раскладывается на высоту до 45 метров, рабочая высота 43 метра. Для эквивалента это высота 14-этажного дома. Автогидроподъемник за несколько месяцев использования участвовал в аварийно-восстановительных работах на ВЛ 6, 10 и 110 кВт. Также участвовал на Светлинской ГЭС по строительству 4-го гидроагрегата.
2: С такой техникой может справиться один сотрудник. Управлять автовышкой можно как из кабины, так и с помощью дистанционного пульта с джойстиками. Это улучшает обзор зоны работ и повышает безопасность сотрудников, находящихся в люльке. Далее. Нулевой километр дороги в Светлый встречает путников обновленной памятной доской. Ее отреставрировали молодые специалисты Светлинской ГЭС. Говорит Алексей Егоров, электрослесарь участка высоковольтного оборудования.
4: Она была в худшем состоянии. Я даже, честно, не знал, что она там даже присутствует. Так как мы молодежным советом и от профсоюза ездили в выходные дни, свободное время, занимались субботником, то есть наводили порядок, убирали все от мусора, также со своим оборудованием, занимались покраской стелы.
2: Символ трудовых свершений строителей ГЭС обрел вторую жизнь в преддверии запуска 4-го гидроагрегата станции. Еще одна новость. Мирный готовится к «Алмазному кроссу-2026». Забег по городским улицам и вокруг карьера «Мир» стартует 6 сентября от стадиона «Триумф». Участникам предложат 4 дистанции. Самая короткая – на 400, доступна всем. На 1000 метров – школьникам и студентам. А для тех, кто хочет испытать себя на прочность и пробежать 2000 или 10 200 метров, требуется регистрация на сайте «Russia Running». И денежный взнос – 1500 рублей. Зарегистрироваться нужно до 3 сентября. Количество мест ограничено – по 150 на каждую дистанцию. Уже зарегистрировалось около сотни атлетов из Ленска, Якутска, Москвы и Московской области. Говорит Зелимхан Кцоев, заместитель директора культурно-спортивного комплекса «Алроса».
5: В первую очередь у нас, конечно же, спортивное мероприятие такое больше, как мне многие там коллеги говорят, которые принимали участие, это борьба с самим собой, потому что в прошлом году была и грязь, которая наоборот почему-то привлекает людей, да, которые вот участвуют в таких форматах.
2: Организаторы учли опыт прошлого года и добавили пит-стопы с водой, а еще подготовили футболки и медали для каждого, кто достигнет финиша. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте. В студии Виктория Малыхина, и я расскажу, как приятно и с пользой провести эти выходные. Для любителей активного отдыха беговой клуб «Алроса» запускает челлендж «Алроса и 5 верст мирный». Участвуйте в двух забегах 5 верст мирный, начиная с 15 августа. Публикуйте фотографии с хэштегом в телеграм-группе и получайте фирменную футболку клуба. Предложение действует для работников «Алроса» и членов их семей. Количество ограничено. Также в эту субботу, 15 августа, в 16:00 на втором этаже городской библиотеки в Мирном состоится интеллектуально-развлекательная игра «Соображарь». Собирайте команду от 3 до 5 человек и проверяйте свою эрудицию, смекалку и умение работать в команде. Участие бесплатное, возраст участников от 14 лет. Количество мест ограничено, поэтому не забудьте заранее записаться по телефону 8-924-172-81-23. Еще одна интересная возможность для тех, кто любит фотографировать на телефон. В воскресенье 16 августа в 12:00 в амфитеатре парка в городе Мирном пройдет бесплатный мастер-класс по мобильной фотографии от Влады Александровой. Влада – фотограф, эколог и общественник. Входит в топ-10 фотографов Якутска. Ее работы публиковались в итальянском Vogue. Тема встречи «Чуть лучше, чем было. Простые секреты хорошего кадра». Никакой скучной лекции, только живое общение, ответы на вопросы и, конечно же, практика. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация. Возрастное ограничение 12+. Количество мест ограничено. Не забывайте и про постоянные локации. В Ленском историко-краеведческом музее по адресу улица Ленина, 52, продолжается выставка «Семья героя». Фотографии, которые рассказывают истории без слов. А на горнолыжной базе «Алмазная долина» вас ждут уютные беседки и домики. Режим работы – среда-пятница с 10:00 до 17:30. Суббота-воскресенье с 10:00 до 19:30. Понедельник и вторник – выходные дни. Так что выбирайте, что вам ближе. Спортивное утро, интеллектуальная игра в компании друзей или творческий мастер-класс. У меня на этом все. Приятного отдыха и отличных вам выходных.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».
0: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Реклама для слушателей старше 16 лет.
1: Вакансии «Алроса».
2: В акционерную компанию «Алроса» для работы в городе Мирном в общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первого разряда. Телефон для справок 8-983-00-38-25. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В культурно-спортивный комплекс требуется водитель льдоуборочного комбайна, спортивный комплекс имени 60-летия Победы. Телефон 8-984-121-00-36. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель. Телефон 8-984-121-00-36. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-308-76-32. В Вилюйскую ГРЭ требуется водитель автомобиля «КамАЗ», коротажная станция. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Айхале в специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется инженер-электроник второй категории. Дополнительная информация по телефону 8-983-00-38-25. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется грузчик. Телефон плюс 7-914-308-76-32. Для работы в Ленске в общество «Алроса Охрана» требуется охранник. Телефон 8-983-00-38-25. Для работы в Удачном в Удачинский ГОК требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5 разряда. Телефон 8-914-308-76-32.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край. В Мирном 11 часов.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Реклама на «Радио Алмазный край».
6: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Два лесных пожара обнаружили вблизи Чернышевского. За два года дорожники приведут в нормативное состояние 90 километров трассы Мухтуя. Работники «Алроса» научились пользоваться дефибриллятором. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетеон и Кюсетун Бирни Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, он массовой коммуникации Лариглер, надзор, Федеральная служба и Клинический Бирсел, то в Сумюсе Бекисунгар Бирапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: в мирном 12 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Гости дневного эфира.
2: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий. И сегодня мы говорим о планах на выходные. Собственно, о том, чем можно заняться в эти выходные. А точнее, вот в эту субботу в Мирном, в городской библиотеке откроется игра «Соображариум». О правилах этой игры мы сегодня расспросим нашу гостью, организатора игры «Воображариум», Ольгу Белоцерковскую. Оль, привет, рад видеть тебя в нашей студии. Здравствуй. Итак, коль уж мы говорим о планах на выходные, о этой замечательной субботе, давай уточнимся по времени. Вот знаешь, иногда люди так расписываются. Так, в 12 часов я пойду туда, в 13 сюда, а во сколько? Я, кстати, не успел даже сказать, во сколько будет игра.
3: 4 часа дня в библиотеке в субботу, 15 августа. На втором этаже в читальном зале состоится игра «Воображариум».
2: Прекрасно.
3: Воображариум.
2: Так, еще разочек. Напоминаю нашим слушателям, кто вот внезапно только что подключился и не услышал, что мы говорим о игре «Воображариум».
3: Соображариум.
2: Соображариум. Соображариум. Это я вспоминаю фильм Терри Гиллиама «Воображариум», да, доктора, да, Парнаса. Да. Любимая мной картина. Так что ладно. Итак, о «Соображариум» мы говорим. И здесь я сразу вспоминаю типичный формат относительно достаточно хорошо себя зарекомендовавший квизов. И мне поначалу показалось, что у вас тоже квиз. Просто называется вот так вот затейливо. Любят же там всякие команды и квизы называть себя как-то затейливо, интересно и забавно. Но насколько это правда? Насколько у вас действительно там квиз-квиз? И чем этот формат, может быть, отличается от привычных уже квизов?
3: Этот формат более тяжелый интеллектуально, как игрок уже говорю, потому что это действительно интеллектуальная игра. Да, она развлекательная, но она интеллектуальная, и некое умственное напряжение по окончании игры ты действительно ощущаешь. В квизах есть какая-то логика ответа, можно догадаться, можно знать ответ, ну и выигрывает, соответственно, тот человек, который наберет больше правильных ответов. В «Соображариуме» достаточно редко, чтобы люди знали ответы. Тут скорее нужно быть либо очень большим всезнайком, таким человеком энциклопедических познаний. Либо здесь можно выиграть, не зная ни одного правильного ответа, просто на интуиции, на умении блефовать, на умении что-то придумывать и быстренько в моменте соображать. Поэтому такое отличие от квизов.
2: Можешь привести пример? Потому что если у квиза обычно это вопрос примерно следующего. Догадайтесь там, опять же таки, о каком речь шла там в «Алой и белой розе». И несколько вариантов ответов. Там Тюдор или еще кто-нибудь в этом духе. А вот в вашей игре «Соображариум»?
3: В «Соображариуме» два тура. Первый тур – это слова. Нет, да, первый тур – слова. Когда выводится на экран некое определение, и команды должны дать правильный ответ, то есть что это за определение, что название чего-то, какого-то предмета, какого-то явления и так далее. Если команда не знает название, она может его придумать. Затем все карточки собираются с ответами, озвучиваются командам, и далее каждая команда голосует, какой ответ она считает правильным. И баллы делятся следующим образом. Наибольшее количество баллов можно получить, если ты правильно написал, что я уже говорила, редкость. Далее можно получить полбалла, если ты угадал. И можно получить по баллу за каждый голос других команд за твой вариант ответа. То есть чем больше команд ты ввел в заблуждение, тем лучше. Вопросы бывают, можно догадаться, докрутить логически, можно какую-то терминологию узнать. Но большей частью это термины не общепринятые, они из разных областей, от ботаники до, не знаю, до строительства. Поэтому достаточно сложно. Тут больше придумывать, работать вместе. Нет такого, что кто-то знает, все остальные молчат, один написал ответ. То есть все вместе что-то додумывают, докручивают так, чтобы это слово звучало правдоподобно, и другие команды поверили в него. Во втором туре чуть меняется. Там дается слово, и команда докручивает определение под него, опять же, чтобы обмануть другие команды. Ну, или, если знает, пишет правильный ответ.
2: А можешь привести какой-нибудь пример? Я понимаю, что ты не готовилась.
3: Я готовилась. Я готовилась. Ну, например, в первом туре, когда нужно дать название, как называется традиционный японский зал боевых искусств?
2: Так, я знаю ответ.
3: Да, многие знают, что там слышали.
2: А букву «та»? Нет.
3: Татами, ты думаешь?
2: Татами, да, я думаю, что татами.
3: Нет, это не татами, хотя многие так и пишут. Это додзе.
2: Вау.
3: Вроде бы те, кто занимаются, могут знать, но вряд ли таких людей много. Mm. Следующее, допустим, тоже пример приведу. Мне очень сильно нравится, мне кажется, это легкий, и если ты читаешь, ты можешь знать это слово. Это небольшой французский диван, и выводится картинка изображения, и людям предлагается дать его название. И думаю, никто не говорит.
2: Атаманка.
3: Козетка.
2: Козетка?
3: Козетка. Ну, ты знаешь это слово? Нет.
2: Я его, если и знал, то забыл, честно сказать. Скорее даже и не знал.
3: Вот.
2: Козетка.
3: Эта игра пробуждает новые нейронные связи, заставляет думать, заставляет соображать. То есть...
2: Вот, а я правда, если не знаю, ну и мне надо в этот момент придумать то, что это диван, типа француженка или еще что-нибудь такое,
3: да,
2: типа какое-то слово просто выдумать.
3: Да, то есть козетка вот. Кто-то там... Кокетка из бедных слоев населения Франции 19 века. То есть здесь тоже важно уметь составлять эти определения, чтобы команда думала, что это прям оригинальное я зачитываю. Mm-hmm. Вот. Поэтому там бывают очень интересные ответы, очень интересно, как работает мозг у разных людей, как составляют слова, в каком направлении. То есть вот это прям действительно взрывы хохота, они на каждой игре бывают.
2: Хорошо. Давай тогда пойдем дальше. Итак, по регистрации. Потому что по числу команд. Вообще у вас там как с местами-то? Сколько есть мест?
3: Изначально я предполагала сыграть 6 командами, то есть это достаточно комфортное число, потому что я уже рассказала, как подсчитываются баллы. За каждый раунд каждая команда оценивается по 3 параметрам. Это достаточно сложно, учитывая, что я и веду, и считаю. Поэтому не хотела увеличивать, но желающих много. Сейчас мы расширили до 8 команд. Это, собственно, технические возможности помещения читального зала. Больше будет, наверное, уже сложнее именно физически поместиться в пространстве. Поэтому на данный момент 8 команд. И регистрация закрыта.
2: Регистрация закрыта? Все?
3: Все.
2: Если
3: вы один-два вас человека, вы можете попробовать подойти в 4 часа и, если вы достаточно коммуникабельны, присоединиться к другим командам, потому что есть команды, в которых 3-4 человека, не полный состав, не 5.
2: Можно попробовать. Все-таки добор еще есть.
3: Да, в команды уже, как вы договоритесь самостоятельно.
2: По организаторам. Хорошо, вот мы узнали, что библиотека, собственно, в библиотеке же будет проходить. Я так понимаю, что библиотека принимает эти игры. А кто еще?
3: Библиотека выбрана нами как удобная площадка, тем более эта игра все-таки в слова, и библиотека слова,
2: логично.
3: Сам Бог велел законно. Именно там. Да. Наш основной партнер группа поддержки – это образовательный центр «Клевер». Тут тоже все логично.

0: дает призы, потому что у нас предполагается 3 победителя, как в каждой игре, и какие-то подарки. Ну, также те люди, которые активно поддерживают, мне кажется, все городские мероприятия, они везде выходят всегда. Это хот-догер кафе и это сеть магазинов «Канцмир». Они тоже представляют подарки для победителей.
1: Хорошо. Если уже по поводу самого формата, то есть вы, ну, понятно, что метите в ту целевую аудиторию, которая обычно собирается на квизах. Недаром я с них начал. На квизах есть обычно возможность себе чего-нибудь налить, заказать. Там, я имею в виду, там кофе, не кофе, там чай, не чай, и всего в этом же духе. В вашем случае, там кофе есть в библиотеке? Давненько не было. Вот рискну, конечно же, здесь нарваться на критику. Давненько не был в библиотеке, не помню, появился там кофе-автомат или нет.
0: Нет, кофе-автомат там не появился, но там прекрасное, уютное пространство. А игра «Соображариум» рассчитана максимум на 1.5 часа. Квизы длятся чуть-чуть дольше. Также я напомню, это формат библиотеки, где мы достаточно уважительно относимся к книжным фондам, к обстановке библиотеки.
1: Нельзя открыть книгу и вот так вот читать, попивать кофеек.
0: Да, да, не рекомендуется. Поэтому, ну...
1: Хотя иногда хочется.
0: Дома. Можно брать книги из читального зала, с абонемента домой, и там уже попивать чаек, кофеек, что вам вашей душе угодно.
1: Думаю, библиотекарь сейчас не обрадуется по рекомендации.
0: Аккуратно, но аккуратно и в перчатках. Будем так. Но я могу предложить командам взять с собой, может быть, водичку, да, потому что эта игра требует бурного обсуждения, голосования и так далее. Возможно, в горле пересохнет. Я думаю, против там воды обычной, минеральной и так далее никто возражать не будет. А все остальное нет. Это не кафе, это все-таки, наверное, больше интеллектуальный формат, нежели развлекательный. Ну и плюс это бесплатная игра, это бесплатная площадка, это партнеры, которые добровольно вышли в качестве благотворительности творителей наших. Возможно, если когда-нибудь кто-нибудь займется коммерческими играми «Соображариум» и будут проводить, у них поменяются правила, потому что я не автор этой игры, не владелец, я вот просто решила разнообразить.
1: Это такая? Или это, ну, кто-то вот придумал по случаю?
0: Однажды мы играли на форуме, к нам приезжали преподаватели, они сказали, есть такая классная игра. Ну, это, наверное, как что, где, когда. То есть формат, вот какие-то общие правила, мы понимаем, как это проводится, а начинка уже собирается самостоятельно, потому что начинка «Соображариума», которая будет завтра, она целиком собрана мной. То есть и второй тур придуман, его не было в оригинальном, и все слова, которые будут, все понятия, термины, они тоже целиком авторские.
1: Есть ли планы на будущее, в плане, вот сейчас вот здорово, вы ее проводите уже в эту субботу, а может быть, есть еще идеи проводить ее не только в эту субботу?
0: Ну, мы посмотрим, как пройдет эта игра, потому что это такое было спонтанное решение. «Соображариум» я проводила в своей жизни несколько раз. Это всегда были какие-то игры для волонтеров, для какой-то вот такой аудитории, то есть всегда бесплатные игры. Может быть, мы созреем на какую-то следующую игру, но вряд ли это будет еженедельный формат, потому что все-таки требует достаточно организаторских усилий в силу наличия других дел, другой работы и так далее. Это не всегда возможно. Может быть, кому-то этот формат зайдет, и он захочет перенять, проводить, я, конечно, буду только рада.
1: Фактически, это твое волонтерство.
0: Ну, такая общественная деятельность. Хочется, чтобы в городе что-то новенькое появилось, потому что квизы все играли 100 раз, «Соображариум», я не думаю, что многие люди мирно в него играли.
1: Поддерживаю. Если говорить о тематике, у тех же самых квизов бывают темы, ну, допустим, там, средневековье, не средневековье. Что я к этому средневековью прицепился? У вас в этот раз какая-то тематика будет?
0: А вообще вот я как раз задумалась об этом, что можно действительно брать какую-то одну терминологию, там, мебель, потому что мебель – это, например, бесконечные все эти козетки, армуары и так далее, куча всяких слов интересных, понятий и всего подобного. Можно брать кулинарию, можно брать очень классный польский язык, когда ты даешь на польском языке любое слово и предлагаешь людям подумать, как оно переводится, там тоже шикарные варианты.
1: Чешский, он тоже прекрасен.
0: Да, то есть это группа языков. Но завтра это будет солянка. Завтра будет 10 вопросов, 5 в одном туре, 5 в другом. Все вопросы абсолютно из разных тематик. Есть мысль что-нибудь, может быть, по Старой Руси провести, потому что вот наша патриотическая русская тема сейчас прям в тренде, все эти матрешки, все вот это вот возвращается, кокош и так далее. Возможно, вот на эту тему, потому что там тоже кладезь и наших слов, и понятий, и всего остального. Но пока это только планы.
1: Я сейчас читаю «Сердце Пармы», и как раз оттуда вот термин «слово», может, ты догадаешься, слово «тын».
0: Чтобы... Ну, это же как из тынов составляли заборчики, да?
1: Молодец.

0: по сути, чистокол. Да. Здорово. Вот. Попытался тебя вот так вот закинуть вопросом. Хорошо. Еще один момент. У вас на афише вот было движение первых. Я когда увидел движение первых в организаторах, я сразу подумал, так, это, наверное, для школьников. А на самом деле, для каких возрастов там?
1: На самом деле, от 14 лет, наверное, можно было бы и младше, но все-таки это требует определенной сосредоточенности, усилий, поэтому это, опять же, мое такое самое произвольное решение, что вот, ну, старше 14 возьмем и будем играть. Команды на завтра разные собрались. Есть команды действительно подростков, а есть команды взрослых людей, поэтому тут мы никак не ограничиваем. Есть смешанная одна команда, написали мне, что у них от 15 до 30 лет люди в команде собираются, поэтому движение первых — это тоже те люди, которые всегда в движении, это их девиз, которые всегда готовы откликнуться. И Diamond Group — это тоже такое классное молодежное объединение, недавно появилось в городе. Они завтра будут волонтерить, помогать, потому что именно в соорганизаторстве мне нужна будет помощь.
0: Отлично. А теперь еще разочек напомню для наших слушателей, которые вот только присоединились, что мы говорили сейчас о игре «Соображариум», которая пройдет в библиотеке в 16:00 в эту субботу. И самое забавное, что пока мы, видимо, готовились, все команды уже зарегистрировались. Но есть еще вариант найти себе местечко в команде неполной. Поэтому, как мы сказали, подходите к 16 часам. Еще один момент. Наверное, призыв принять участие на будущее. Оль.
1: Ну, если будет отклик, если будет пожелание, это же всегда вдохновляет, то есть понимать, что ты это делаешь. Я-то придумала, я знала, играла, что это классно, насколько это зайдет людям, и от этого уже будет зависеть, потому что я только вот за такой полезный, приятный, интересный досуг.
0: Ну, ждем, конечно же, обратной связи. Напомню нашим слушателям, что в гостях у нас была Ольга Белоцерковская, организатор проекта, организатор игры как раз «Соображариум», о котором мы только что говорили. Оля, еще раз тебе большое спасибо. Ну, а мы прощаемся с нашими слушателями. И, кстати, рекомендуем в эту пятницу послушать передачу «Афиша». Там тоже про эту игру есть несколько слов.
2: Гости дневного эфира.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Два лесных пожара обнаружили вблизи Чернышевского. За два года дорожники приведут в нормативное состояние 90 километров трассы Мухтуя. Работники «Алроса» научились пользоваться дефибриллятором. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите! Глобальная распродажа! Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Эй, колонка! Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
6: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Обмани-мани меня, ага. Давай, будто ты со мной не ради денег. Обмани-мани меня, ага. Давай, будто мы с тобой не просто тени. Обмани-мани меня.

0: реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: В Мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Два лесных пожара обнаружили вблизи Чернышевского. За два года дорожники приведут в нормативное состояние 90 километров трассы Мухтуя. Работники «Алроса» научились пользоваться дефибриллятором. Далее подробности. Площадь лесных пожаров в Мирнинском районе расширилась. Еще два возгорания обнаружили вблизи Чернышевского. В 111 километрах от поселка спасатели приступили к борьбе с огнем. Вторая термоточка в 72 километрах. Там 18 работников Якутлесресурса создают защитные полосы, чтобы огонь не распространился. Еще два пожара тушат у Маркоки и Айхала. Всего в зоне контроля 22 очага. Угрозы населенным пунктам Мирнинского района нет. Однако из-за сухой безветренной погоды класс пожарной опасности остается высоким. Далее. 90 километров трассы Мухтуя в Ленском районе отремонтируют до конца 2028 года. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николай в программе «Прямой разговор». Средства на ремонт частично выделят компании-недропользователи, работающие в районе. «Я уверен, что с привлечением «Газпрома» и других компаний мы будем в полной мере финансировать восстановительные и ремонтные работы и приведем дорогу в порядок. За последний период мы привели в нормативное состояние 9 самых опасных и проблемных участков этой трассы», – сказал глава Якутии. Всего в Якутии до конца 2026 года отремонтируют около 95 километров дорог. Напомним, в августе на дороге Мухтуя вблизи села Северная Нюя построили автоматический пункт весогабаритного контроля. Он фиксирует скорость машин, нарушения по весу и габаритам, помогая сохранять дорожное полотно от перегруза. Еще одна новость. Сотрудники подразделения «Алроса» научились использовать автоматический наружный дефибриллятор. Теперь они смогут помочь человеку при внезапной остановке сердца, отсутствии сознания и нормального дыхания. Все действия отрабатывали на практике. От оценки состояния пострадавшего до подключения аппарата и проведения с его помощью сердечно-легочной реанимации. Комментариями поделилась Наталья Бауэр, участница обучения.
3: Я думаю, после таких занятий просто чувствуешь себя более уверенно в оказании помощи пострадавшему и не страшно подойти и оказать эту помощь.
2: Автоматический наружный дефибриллятор сам анализирует сердечный ритм пострадавшего через электроды и голосом подсказывает дальнейшие шаги. Сделать разряд вручную невозможно. Аппарат защищен от ошибочного срабатывания. Такие аппараты уже установили в отдельных подразделениях «Алроса» в местах большой проходимости людей. Подобное обучение проходят сотрудники, ответственные за работу автоматических наружных дефибрилляторов. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей – наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: С погодой на радио «Алмазный край».
8: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Сегодня в городах вещания продолжает наблюдаться дым от лесных пожаров. А теперь подробности. В Айхале и Удачном температура воздуха поднимется до 18 градусов со знаком «плюс». Возможны небольшие дожди. В Ленске температура воздуха также поднимется до 18 градусов тепла. В Мирном сегодня до 17 градусов со знаком «плюс». Облачно, возможен небольшой дождь.
9: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
10: Итак, пятница, 13:04 на наших часах. и это означает, что в эфире шоу молодых специалистов «Мир Нау» на волнах Алмазного края. И сегодня в этом эфире я, Наталья Иванова, и моя соведущая Валерия. Всем здравствуйте!
11: Добрый день, дорогие наши слушатели, дорогие друзья, кто нас сегодня смотрит. Прекрасная погода, прекрасное настроение. Надеюсь, у каждого из нас. Вы сейчас едете в машине, сидите дома, обедаете или на работе, где-то слушаете нас, и мы очень рады вас сегодня приветствовать.
10: Да-да, очень рады. И я, кстати, сегодня подготовила несколько каверзных вопросов для слушателей и для тебя, Валерия. Сможете ли вы на них мне сегодня ответить? Итак, так, первый вопросик. Валерия, знаешь ли ты, что такое активы и пассивы?
11: Нет, ну...
10: Ну, предположи, не... вот...
11: Ну, допустим, если брать в отношении людей, то это люди активные, которые часто везде-везде участвуют, а есть люди пассивные, которые зачастую выберут спокойный отдых, какой-то активный...
10: А если эту парадигму переложить на финансы?
11: Ой, тут не подскажу, к сожалению, даже не знаю.
10: Это, может быть, какие-то активные деньги, которые прыгают, и пассивные, просто
11: которые лежат
10: в кошельке.
11: Да?
10: Да. А, дорогие радиослушатели, если вы знаете ответ, пишите нам в комментарии. Нас можно не только слушать на волнах радио Алмазного края, но и смотреть. Поэтому переходите к нам на страничку ВКонтакте «Молодежь Алроса», заходите на наш прямой эфир и пишите в комментариях свои ответы, кто знает. Итак... Ответ на этот вопрос я пока оставлю в тайне. Возможно, кто-то ответит нам. Почитаем комментарии в течение сегодняшнего дня. И хотела бы я такой еще вопрос задать. Знаешь ли ты, что такое смарт?
11: Умный.
10: Ну, нет.
11: Мне тоже нужно в области компании, да?
10: Да, в области компании, в области работы, в области управления проектами.
11: А если я скажу «умный проект», ты мне засчитаешь этот ответ?
10: Я тебе засчитаю этот ответ и скажу, что, Валерия, тебе как раз нужно пойти в потенциал Алроса.
11: Ты меня подводила к этому, да?
10: Да, потому что именно там, именно на этой программе, в момент обучения ты сможешь получить на эти и еще очень много замечательных тем ответы.
11: Очень хорошая подводка. Большое тебе спасибо, что ты нам об этом сегодня напомнила. Большое спасибо, что вы нас сегодня слушаете. И мы действительно сегодня рассказываем про потенциал Алроса. Напоминаем о том, что у нас продолжается прием заявок до 16 августа. И к чему мы сегодня это подводили, Наташа? Скажи, пожалуйста.
10: К тому, что если вы еще... Первый момент, да? К тому, что если вы еще не подали заявку, я думаю, самое время остановиться, сделать паузу и найти ту самую заявочку и отправить нам ее. А если вы не знаете, где взять информацию, опять-таки же переходите к нам на страничку «Молодежь Алроса», пишите личное сообщение, и мы вам все отправим.
11: Конечно.
10: Да. Это первый момент. А второй момент сегодня, именно сегодня, мы хотели бы поговорить и ответить на очень много интересных вопросов, которые касаются именно потенциала, с экспертом данного направления по обучению, с заместителем директора по производству, по горным работам нашей компании «Алроса» Котов Александр Александрович.
11: Александр, добрый день.
10: Здравствуйте.
12: Добрый день, коллеги, добрый день, Наталья, добрый день, Валерия, добрый день, Алмазный край, добрый день, Алроса.
10: Добрый день, замечательный день всем-всем нашим радиослушателям и особенно тем, кто подал заявку «Потенциал».
11: Мы все еще ждем, набор у нас все еще открыт.
12: А кто не подал, welcome, время есть.
11: Да, время есть еще до 16 числа, заявки принимаются, и я думаю, что наши девочки будут рады рассмотреть каждого из вас, посмотреть,

0: Вопрос, который трепещет наше вот... Мы так увлечены, мы так хотим узнать. Расскажите нам, пожалуйста, вот когда вы смотрите на заявки молодых специалистов, что цепляет ваш взгляд именно в графе «Цель участия данного специалиста»?
1: Ну, мне лично в первую очередь интересна цель с точки зрения самого развития человека. Если он вовлечен, если он хочет развиваться и стремиться к новым горизонтам, то преград тут, наверное, не должно быть. И они будут точно, но они все преодолимые. Главное – хотеть ставить цели и их достигать. Каких-то вещей мы порой просто не знаем, но они приходят со временем, когда при определенные периоды проживаешь, и потенциал роста он дает во всей красе очень быстро эти периоды пройти и развиться прям не то что даже шагами, а какими-то гигантскими прыжками.
2: Хотелось бы немножко ввести в контекст наших слушателей, да, все заявки, которые вы направляете перед тем, как участвовать, после того, как вы прошли отбор и начали защищать ваши проекты, эксперты, которые будут вас слушать, изначально знакомятся с вами заочно. По той самой заявке. Поэтому берите заявку, слушайте наш эфир и прямо сейчас заполняйте.
0: Понимаете, как нужно правильно ее заполнить.
2: Да, да, это небольшая подсказка для тех, кто еще будет заполнять эту заявочку. Но подсказок у нас здесь будет еще не одна, поэтому слушаем полностью до конца.
1: Вот 90% успеха уже в резюме вложили.
0: Да, кстати, вот. Очень многие говорят об этом, и это действительно так. Если вы грамотно и правильно составляете свое резюме, это, да, 90% успеха, что вас возьмут на определенную должность. Или в случае, как с нами, рассмотрят для участия в потенциал. Александр, ну, еще дополнительно задам вопрос по поводу вот данных заявок. Скажите, вы чувствуете искреннее желание решить проблему компании или вы видите какой-то вот стандартный шаблон, который ребята в этих заявках заполняют? Что чаще всего вам встречается?
1: Больше любопытства, наверное, больше желание проявить себя. И вот оно и является той мерой вовлеченности и стремлением, ну, вперед, движению и так далее.
2: Потенциал Алроса как для участников, так и для кураторов и для экспертов это является, так скажем, дополнительной нагрузкой. Александр, как у вас удается совмещать свою непосредственную работу и кураторство, точнее, экспертизу данных проектов? И сколько времени у вас уходит на экспертизу курирования проектов?
1: Ну, времени уходит немного, я там отдельно не оценивал и не выбирал никогда. А почему? Да просто потому, что мне самому это интересно. Мне интересно увидеть нашу молодежь, они в нашей команде. Они развивают и усиливают команду «Алроса». Это наш движитель, поэтому за временем в этой части я не слежу вообще. Но если в целом брать по последнему, вот прошедшему году, уделял минимум, смотрел на результаты, смотрел, как кто себя проявляет, какие-то рекомендации отдавал, видел, как люди по-разному реагируют на это. Ну, собственно, эта вся развивающая история, она дает развиваться... Секрет открою не только там потенциал, но и мне тоже лично. Поэтому мне это любопытно. Я человек любопытный. Поэтому я от этого только наслаждение испытываю.
0: Приятно слышать на самом деле, что такой масштабный проект, он дает возможность развиваться в нескольких направлениях участников, экспертов и кураторов. То есть это не направлено только на один контингент, только на молодых специалистов, а все-таки он такой разносторонний, это очень хорошо. Давайте немного на чистоту перейдем к следующему вопросу. Скажите, сколько процентов представленных решений были реально действительно новыми, а сколько являлись просто переупакованными старыми рациональными предложениями 5-летнего

0: летней давности?
1: Ну, на ваш взгляд, вот для вас именно.
2: Ну, я не скажу тут, что они какие-то переупакованные, старые, новые. В принципе, когда проектом занимаются молодые специалисты, они предлагают решения, те, которые они, и шаги, и пути, которые они сами прошли, чем они занимались. И это, в принципе, новый взгляд. Это может быть старая какая-то проблема, боль компании, которую там не удавалось решить там какими-то определенными шагами. Но решения потенциально, они все реализуемые, которые предлагаются. Все, что пожелаешь, можно в этой жизни реализовать. Другой момент, что надо дорабатывать все эти нюансы, потому что в первую очередь, когда молодые специалисты предлагают те или иные решения, иногда это вообще альтернативный взгляд, и на проблему с вот этой точки зрения компания, бывает, не смотрела от слова совсем никогда вообще до этого. И это прям здорово, и это правильно, потому что мы все, и ну, я по себе скажу, в своей рутинной работе мы зашориваемся в каком-то узком коридоре. Молодые специалисты этот коридор, они расширяют, когда ты с ними... Это вот как про Илона Маска, да, мы там все видим эти анекдоты, да, там в Рутюбе и так далее. А что, так можно было? И да, иногда можно так.
1: Да, кстати, про вот именно примеры Илона Маска я смотрела, как развиваются в техническом направлении различные модификации, да, что надо ставить нереальные себе цели, да, там как вот там посетить Марс там через 20 лет, как бы цель нереальная, но когда-то, ну, конечно, не через 20 лет, чуть позже, может быть, мы действительно будем колонизаторами этого Марса.
3: Ну да, с учетом того, что каждое поколение смотрит на одну и ту же проблему разным взглядом, и мы видим множество решений данной проблемы, скорее всего, скоро и к этому мы придем, к этой колонизации, может быть, действительно. Что, я думаю, мы продолжим, Наталья?
1: Да.
3: Давайте. Александр, как вы считаете, какая самая частая системная ошибка участников при формулировке проблемы в проектах? Может быть, сталкивались с тем, что каждый из участников в проекте выдает все время одно и то же, и это их, ну, неправильное решение, неправильный, так сказать, старт?
2: Уход, наверное, от цели и от ожидаемого результата. Ну, нас иногда разворачивает, мы куда-то углубляемся и решаем в конечном итоге не целевую задачу, а какую-то техническую или другую проблему. Но для этого есть эксперты, которые там поддерживают компании, именно они там и сопровождают, как проводники, и поправляют в той или иной там части доклады. Это нормально.
3: Ну, то есть, правильно понимаю, что на защиту, с учетом решения совместно с экспертной комиссией, на защиту ребята приходят уже с проектами верными, без таких моментных проблем.
2: Есть какие-то мелочи, недоработки, что нужно подправить в целом, но когда год человек в потенциале отработал какое-то решение, ну, он, в принципе, уже приходит совсем другим специалистом, он подготовлен, у него взгляд гораздо шире становится, и они приходят уже с готовым докладом, уже проработанным, и если какие-то нюансы остаются, ну, это дело техники, их доработать.
1: А вот лично вам, как директору по производству, именно по горным работам, чего бы больше хотелось или какой-то конкретный критерий видеть в презентациях? Может, экономики больше, либо технических средств? На что вы обращаете внимание?
2: Не как директору, как заместитель.
1: Заместитель. Прошу прощения.
2: Да. Смотрите, каждый случай, он уникальный. Надо понимать, что за вот этот год работы в команде проект — это не проект в той части технической, как мы там, допустим, получаем полноценный проект, прошедший госэкспертизу из Института никотиния про алмаз. Это проект, направленный на решение какой-то проблемы, задачи. И тут бывает разносторонняя история. Если ты не доработал технологическую, техническую какую-то часть, у тебя экономики не получится. Или бывают очень хорошо проработанные технические моменты, но экономика чуть не докручена, ну, какие-то вещи не учтены. Но в целом они уже структурированные проекты, и тут, наверное, весь бонус от этой программы, от того, что люди в команде уже поработали, причем это обычно с разных направлений, зачастую вообще незнакомые до проекта между собой. И они отрабатывают вот эти навыки разносторонней командной работы и решения там поставленной общей задачи. Вот в этом прям и весь фокус, и весь этот опыт набирается. Если ты не проживешь этот год в проекте, ну, у тебя ничего не получится, ты просто придешь неподготовленный. Ну вот я дважды участвовал на защитах, я вот прям неподготовленных ребят вообще не видел ни разу. Все стараются, и кого бы мы ни привлекали туда, кто проходит отбор, ну, все ребята большие молодцы.
3: Ну, вообще, да, это очень хорошее качество в плане подготовки, но и тем не менее именно это год дается. Чтобы не было ситуации, когда вот неподготовленный человек приходит вдруг неожиданно на защиту. Я думаю, таких ситуаций не допускают.
1: Но, кстати, здесь очень интересный момент как раз под тему нашего обсуждения. Вы как эксперт оцениваете не только начинку проекта, который ребята сделали, но, как я и поняла, вы оцениваете то, как они проработали тему, глубину знаний и как они вам презентовали именно этот проект. На ваш взгляд, как получается на защите? То есть есть один какой-то определенный лидер, а вся остальная группа стоит сзади и молча просто ручками поддерживает и говорит: молодец, защищай. Либо же на защиту выходит вся команда, там 3-5 человек, и они все совместно как-то по очереди какую-то часть этого проекта презентуют.
2: Смотрите, лидерство проявляется не только же в докладе и в том, как презентуется. Там явной такой истории, что там вышел один из команды там, в 3-4 человека, все рассказал, а все остальные там поддакивают или головой кивают. Не так. Защита, она проходит следующим образом. Представляются материалы. У каждого из участников есть возможность, и ему предоставляется определенный период, временной лаг для доклада, и каждый свою часть, ну, которую прорабатывал, тут же зависит от ролей в команде, которые кто-то техническую часть, кто-то организационную, кто-то лучше там, я не знаю, элементарно рисует презентацию, кто-то говорит очень хорошо. И вот во время работы команды проект, который они рисуют там или создают там вместе, его можно было бы сделать гораздо раньше там и быстрее. Но почему год? За этот год люди проходят невероятную школу обучения вот этих всех нюансов. Научиться презентовать, научиться какие-то технические решения найти, связать эти свои решения и поставить на чашу весов, а сколько это твое решение стоит и стоят ли те затраты, которые ты предлагаешь, вообще этим заниматься. Люди начинают измерять свои результаты, результаты своих решений. И вот это, на это дается год, а не для того, чтобы там решить какую-то техническую задачу там, или предложить вариации. Вот последний в этом году в группе, в которой я был, водоотлив проект, ребята посмотрели и выбрали больше 20 проектов водоотлива. Вообще перевернули там все, что есть в России, заглянули, что за рубежом там есть, и предложили там 3 или 4 варианта, 4, по-моему, варианта, как можно решать проблему Валроса, да, там с водоотлива. Но это не говорит, что они там все 20%, 20 ну, там, проектов представили. И когда они выступают, каждый свою часть там докладывает. И вот когда возникают вопросы потом по результатам доклада от членов комиссии, но тут зависит от того, кто какую роль больше играл. Да, там, ну, отсюда, может быть, и создается вот это ощущение, что там кто-то явный лидер в команде, и вот он там всех перебивает, никому ничего не дает. Нет. Одна из задач как раз-таки потенциала – это и развитие лидерства в каждом из нас, и умение работать в команде. И ребята, ну, они приходят сюда уже подготовленные, они уже сформированные, они, ну, готовы к этим вопросам. Ну, то, что корпоративный университет этому учит. И это прям здорово, потому что некоторые вещи, они лежат на поверхности. Мы их можем ощущать, понимать, даже делать, но системно мы этого не делаем. И вот программа, она подсказывает, как правильно, системно к этим вещам подходить.
1: Делает акцент. Это как все профессии важны, все профессии нужны. Здесь также все роли важны и все роли нужны в данной команде. И, собственно, одно из направлений, чему обучает потенциал, это именно работа в команде.
2: А в части технической там истории, тоже вспомню май текущего года, у нас была пятая группа креативные, по-моему, разработки бедно-товарных месторождений. Состав группы, посмотришь, там вообще ни одного технаря. Вообще никого нету. Ну, экономист, Алросагаз и кто еще у нас там был?
1: Они, наверное, газ предложили добывать.
2: Нет, они, кстати, готовое решение предложили, которое уникальное и, в принципе, стоит туда институту посмотреть.
1: Ну, это здорово, когда... Ну, это, наверное, означает, что как раз то, что вы сказали, некоторые решения лежат на поверхности, и они настолько очевидны, что профессионалы могут на них даже не обращать внимания. А люди с другим мировоззрением, с другим информационным полем сразу это увидели и подсветили нам, чтобы мы могли использовать это в работе. Да, такое есть.
3: Ну да, взгляд на самом деле действительно у всех разный. Иногда бывают моменты, что то, чего вы не замечаете, другие видят абсолютно сразу. И это очень хорошо для внимания вашего в плане участия в потенциале, потому что если вы действительно считаете, что вы как человек, который замечает какие-то вот такие производственные моменты, которые не видят другие, то, я думаю, вам обязательно нужно податься. Мало ли, вдруг у вас все получится.
1: Креативное мышление.
2: Не мало ли, а все получится.
3: Да, кстати, точно. По большей части у нас, у всех даже, наверное, в этом году, насколько я знаю, все команды, заявленные с проектами на защите, все прошли.
2: Да.
3: Вот так. Очень отлично.
1: А в 20... Ну, все прошли защиту, да? Все одобрили?
3: Да, да.
1: А в 24-м году были ли отклоненные проекты?
2: Отклоненных я не помню. По-моему, не было отклоненных. Были на доработку. Ну, какие-то нюансы докрутить.
1: Да. А вот как... Какие причины могут быть в проекте, так кратко, да, чтобы отклонить либо отправить на доработку? Чего не хватает? Экономики? Или же каких-то более точных, глубоких моментов?
2: Я уже говорил, что там дело... Это же проект. У него различные аспекты есть. Технологические, технические, какие-то особенности там, где он применяется. Экономика, она немаловажна, и нам надо всем учиться оценивать свои действия. Это прям правильно, но если что-то отправляется на доработку, либо один аспект, либо другой какой-то надо докрутить, просто детали уточнить и немножко подправиться. А почему может отклониться? да может отклониться по простой причине. Я уже вначале говорил, что если мы отклоняемся от цели, то мы уводим проект не в ту сторону, либо не явно представляем ожидаемый результат, что мы этими действиями приведем. И вот когда вот эта непонятность возникает по итогам защиты, ну, тогда, конечно, комиссия принимает решение, отправляет на доработку.
1: Вот важные моменты, еще на которые необходимо обратить будет внимание тем, кто уже подал заявочки в потенциал. А мы сейчас прервемся буквально на несколько минут на блок новостей и вернемся. Расскажем вам еще очень много интересного о потенциале и о важных моментах. Ждите, мы скоро придем.
0: Мир Нау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Два лесных пожара обнаружили вблизи Чернышевского. За два года дорожники приведут в нормативное состояние 90 километров трассы Мухтуя. Работники Алроса научились пользоваться дефибриллятором. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Мирный.
7: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
9: Реклама на «Радио Алмазный край».
10: Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц, снятие и пополнение в любой момент. Ждем вас в офисе «Газпромбанка». Ленинградский проспект, 19.
11: Информация на 1 июня 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
9: Реклама на радио «Алмазный край».
12: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
9: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
13: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Сегодня в городах вещания продолжает наблюдаться дым от лесных пожаров. А теперь подробности. В Айхале и Удачном температура воздуха поднимется до 18 градусов со знаком «плюс». Возможны небольшие дожди. В Ленске температура воздуха также поднимется до 18 градусов тепла. В Мирном сегодня до 17 градусов со знаком «плюс». Облачно, возможен небольшой дождь.
14: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
3: Ну что ж, добрый день, дорогие наши слушатели, те, кто нас смотрит. А я напоминаю, что смотреть нас можно ВКонтакте, на страничке «Молодежь Алроса». И мы не будем сильно задерживаться, мы с вами продолжим. С вами в эфире я, Валерия Неказова, и моя прекрасная соведущая Наталья Иванова.
1: Да, всем привет, кто только присоединился, подключил, включил ВКонтакте. Вы слушаете или смотрите радиошоу молодых специалистов «Мир Нау». И в гостях у нас сегодня эксперт обучающей программы «Потенциал Алроса», заместитель директора по производству по горным работам Алроса Котов Александр Александрович.
3: Александр, мы с вами...
1: Горячий вопрос. Мы разговариваем про потенциал. И вот такой прям жгучий вопрос, очень интересный.
3: Да? Животрепещущий.
1: Да.
3: Хорошо.
2: Запугали уже.
3: Расскажите, вспомните, пожалуйста, какой был самый жесткий спор внутри команды прямо перед дверью зала защиты, и свидетелем которого вы стали? И расскажите, о чем они ругались?
2: Прям честно?
1: Ну, ругались,
3: конечно,
1: спорили, да.
3: У нас
1: да,
3: можно
1: громко обсуждали, вот так.
2: Да не было такого. На самом деле команды уже подготовленные приходят, уже перебурлившие. За год они все там друзьями становятся, приобретают какие-то связи, уже больше даже не какие-то производственные, а дружеские уже отношения. И ребята приходят, ну, одной большой командой, и это здорово. А, ну, я и вправду, вот, дважды я участвовал, и ни разу не видел, чтобы они ругались между собой, что-то там, и так далее. Вот, как бы.
1: А были ли какие-нибудь спорные моменты с экспертами, когда взгляды расходились, взгляд эксперта на работу либо на какую-то часть работы и взгляд молодежи на тот проект, который они представляют?
2: Ну, конечно, это же защита. Эксперты задают... Эксперты на защите или эксперты, которые сопровождают...
1: Которые на защите, которые уже слушают реальный проект и говорят: молодой специалист, это реализовать нельзя, это все... космические технологии, вам не сюда. Было ли такое?
2: Ну, в таком виде, конечно же, нет. Но комиссия, она для этого и комиссия, для того, чтобы задавать вопросы. Если какую-то часть, какие-то детали ребята не раскрыли в своем докладе, естественно, это вызывает, ну, определенные какие-то вопросы, не всегда удобные или всегда неудобные, да, там, когда защита, мы же все помним, волнуешься, сидишь, тебе кто-то еще вопросы задает. Ну, тут просто правильно к этому надо относиться. Но если у тебя есть аргументы, не надо никаких вопросов бояться, ты всегда можешь ответить на любой вопрос, который возникает. Тем более, если в проекте ты прожил год с ребятами и перетряхнул его со всех сторон, ты точно будешь на все вопросы готов ответить. Главное, никого не бояться.
1: А за кем остается авторское право на внедрение тех проектов, которые ребята предлагают? Из, так скажем, ранее вами сказанного, что ребята иногда предлагают что-то уникальное.
2: Проекты берутся в проработку, либо назначаются кураторы от компании для того, чтобы он там дальше развивался, какие-то технические, технологические, может быть, экономические там расчеты, уточнения нужно делать. То, что я уже говорил, что это не конкретный проект, который прошел госэкспертизу, а может быть, какие-то моменты, нюансы, они, ну, их нужно проходить процедуру.
1: Это как гипотеза.
2: Да, гипотезу надо дорабатывать всегда. Она идет просто в работу, либо в институт, либо под кураторство руководителя направления. И, собственно, идет в реализацию в компании.
3: А получают ли ребята действительно реальный бонус к премии, сопоставимый с экономическим эффектом по решению защиты проекта?
2: Да, они получают такой бонус, которого мы, наверное, который не каждый может оценить. Смотрите, вот сама по себе программа вовлечения сюда такого большого количества участников, оно, ну, там, одно из направлений – это формирование вот этой команды и так далее. Люди получают больше, чем деньги. Они получают, первое, опыт, вот этот, возможность развиться. Если переложить вот ту совокупность программ, которые они в момент вот этого проекта проходят, я даже не знаю, это, наверное, у корпуниверситета лучше спросить, сколько это вообще стоит. Но мне кажется, если там на свои деньги перекладывать, не каждый потянет, в принципе, там...
1: Мне кажется, это не то, что не каждый, это вообще в принципе не каждый потянет. Там, мне кажется, цифры за миллионы уходят. Потому что такое обучение, там специалисты, которые обучают нас, московские специалисты, это специалисты, так скажем, высшего уровня, на минуточку.
2: Но дело не в деньгах, а дело в том, что у тех, кто попадает в команду потенциала, у него появляется возможность свою жизнь вообще преобразовать в лучшую сторону, сделать это, не получить разовые там 100 рублей, а первое, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, это у тебя появляются реальные друзья в жизни, с которыми ты общаешься и после проекта. Вторая история – это ты получаешь вот этот драйв и умение работать в команде, плюс тебя прокачивают вот этим большим широким набором инструментов, которые системно можно и нужно применять в жизни. Люди оттуда уходят заново рожденными, так скажем. И тут главное не потерять те навыки и то, что тебе научили, а дальше их двигать и развивать. Вот люди начинают измерять и понимать вообще, а зачем он делает то или иное, а какой ожидаемый результат, а в чем измерить ту или иную там задачу. И вот зачастую очень тяжело там, ну и зачастую мы слышим, а как это измерить? Ну, я не знаю, как цель вот эту измерить? Метрик нету. Метрики можно и нужно делать для всего. Вот согласно теории Фредерика Тейлора, там, если невозможно улучшить или все, что невозможно измерить, невозможно изменить. Ну вот, это не я сказал, но принцип-то простой. Измерил, тогда у тебя есть всегда промежуточная веха, куда ты идешь, стремишься, достиг, не достиг. Ты сам себе понимаешь, куда ты движешься и движешься хорошо или плохо. И вот тут, наверное, если коротко сказать, бонус этот, он, это даже не бонус, это, наверное, какой-то гран-при человек получает, как, я не знаю, бинго, там, куш сорвал такой, что мама не горюй. Поэтому тут неправильно в деньгах измерять, это изменения и возможности вообще в жизни там, ну, другие. И на фоне этого всего еще и в финале тебя там показывают всего руководству компании. И надо отметить, что руководство потом оно вас отслеживает всех, как вы развиваетесь. Он уже понимает, что человек может, как он развился. Это очень интересно, на самом деле, видеть вот эту динамику и видеть результаты. Ведь мы все одна большая команда. И улучшая, развивая молодых специалистов, мы делаем свою команду, команду «Алроса», ну, сильнее.
1: Здесь, как участник потенциала 22-го года, я полностью соглашусь с этими словами, что потенциал в первую очередь участнику дает это изменение твоего мышления. Сначала ты мыслишь какими-то простыми вещами, потом ты понимаешь намного больше, как будто бы у тебя просто открывается мир. И производство, и не только производство, очень много вещей, прям, я не знаю, 80%, наверное, вы можете из обучение там взять в свою жизнь. Тем самым улучшить не только свои результаты на производстве, но и, в принципе, какие-то бытовые моменты.
2: Взгляд широкий становится, да, и не только там на производстве, там на работе, но и ты вообще дома по-другому мыслишь.
1: Да, совершенно верно. Как системное мышление происходит, все становится по полочкам, и многие моменты ты начинаешь понимать, а почему именно вот так и почему именно здесь. Хотя, когда ты слушаешь, ты понимаешь, это же очевидно. Это очевидно, но многие этого не делают.
2: Ну да, я же про это и сказал, что мы некоторые моменты делаем, вот кто-то там развилась привычка, и он там делает одно и то же, повторяет. А может и не повторяет, да, там, или сделал один раз, увидел, о, это здорово, хорошо бы делать так всегда, и забыл. Но вот здесь работа в команде, она как бы позволяет эти фишки, первое, подсветить, увидеть их с другой стороны, и мало того, самое главное, ты развиваешь навык применения везде. И когда ты видишь там успех, почему метрики, я говорю, да, там, ты видишь, раз, о, это отработало, здорово, ты начинаешь это применять раз за разом. Потом еще горизонты у тебя расширяются и появляется, помимо системного мышления, самое важное, там, широта взгляда. Ты уже на проблему смотришь с смежных каких-то сторон. И чем больше ты этим занимаешься, тем взгляд у тебя там становится шире.
1: Вот еще одна причина, почему необходимо подать заявку на потенциал Алроса. Именно сейчас берем бумажки в руки, телефоны, смартфоны, компьютер и подаем заявочки. И немножко вернемся к то, что вы уже озвучили, да, что людей видно, да, кто прошел потенциал, у них мышление меняется. А видно ли результат структурных подразделений, сотрудники которых прошли потенциал, руководителей, допустим, меняются как-то, может быть, отчетность, да, уже с более понимающим взглядом. Заметно ли это в работе?
2: Это заметно, заметно сильно. Ведь когда мы поменяли и у человека мышление, если он ответственный за какую-то отчетность, либо за реализацию проектов, либо еще за какие-то моменты, вот там, где он соприкасается, происходят тоже определенные изменения. Расцветает вокруг этого молодого специалиста тоже все вокруг. Это видно и по заданиям каким-то техническим, и по отчетности видно, и по изменению, формированию, как даже руководители отчитываются, да?
1: Уже начинаешь разговаривать на одном языке, когда?
2: Да, смотришь, у руководителя поменялись какие-то привычки. В этом случае это не слова-паразиты, а слова какие-то, я не знаю, такие присказки. Смотришь, и вот, оно действительно это проявляется. Но это и делает саму программу вот этого потенциала, привлекательной, что ли, расцветает все. Потому что если ты развиваешься, не может произойти так, чтобы вокруг тебя там что-то не развивалось. Потому что ты учишься в программе достигать цели. Если цель есть, она всегда, и всегда можно достичь, найти способы, как это сделать. И тут, если человек прокачанный, он точно там ее достигнет, и все, что у него там рядом соприкасается, оно тоже будет расцветать вместе с ним. Ну и самое главное, мы же развиваем не одного какого-то специалиста молодого, мы развиваем команды. Мы Алроса, мы номер один в мире алмазов. И мы благодаря этому, благодаря нашей команде, в первую очередь, и наш потенциал делает команду Алроса еще сильнее.
3: Каждая команда, участвующая в потенциал Алроса, всегда после защиты, во время разработки проектов, будет уметь мыслить по-другому, выходить за рамки, уметь смотреть на вещи под другим ракурсом, развиваться. И я считаю, что это очень хороший проект для молодых специалистов, для того, чтобы они поняли, что в жизни нет каких-то определенных ограничений в твоей голове, по крайней мере. И ты можешь действительно развить свое мышление в другом направлении, в производстве, таким образом, что это может показаться и в дальнейшем примениться в компании таким, так, что тебе за это не просто спасибо скажут.
1: Да, а я напоминаю нашим слушателям и зрителям, что вы слушаете радиопередачу «Мир Нау». И в гостях у нас сегодня заместитель директора по производству по горным работам Котов Александр Александрович. И хотелось бы дать немножко полезностей для тех, кто будет участвовать в потенциале. Александр, дайте главный совет тем, кто будет стоять перед вами в следующем году, защищать свой проект, на каких критериях, на чем лучше не экономить свое время, на что лучше больше всего обратить внимание, может быть, там, на красивые слайды, на расчет эффективности или на поиск реального решения для компании. Что самое важное?
2: Самое важное — не экономьте на себе. И это говорит о чем? Я не про защиту сейчас, я говорю о том, как воспользоваться этой программой. Безусловно, надо пройти все модули обучения, максимум попрактиковаться. Если это требует дополнительного какого-то вовлечения времени, вот это не тот год будет, когда надо экономить где-то. Вкладывайте, инвестируйте себя, в прокачку себя. И результаты вас сильно удивят в хорошем смысле. А защита, защита — это всего лишь 7 минут вашей жизни, которые
1: страшных вы... 7 минут.
2: Они вообще не страшные.
1: Когда сидишь по ту сторону стола.
2: После года прокачки в потенциале 7 минут эти твои там как покурить выйти.
1: Кому же вы посоветуете пойти в потенциал?
2: Всем вовлеченным, кто хочет развиваться, всей молодежи.
3: А существует ли какой-то секретный чек-лист комиссии, о котором не пишут в памятках для участников? И если такой есть,
1: как можете... критерии оценки, так,
2: да, это он сейчас. Хотите, чтобы я вам все секреты рассказал?
1: Ну, хотя бы не все.
3: Не хотим все.
1: Так, тема есть, плюсик.
2: Понял.
1: Тема по смарт, отлично.
2: Смотрите, и да, и нет, и тот ответ правда. Вам какой хочется услышать?
1: И тот, и тот.
2: Смотрите, конкретного какого-то чек-листа нету, и... это неправильно там оценивать по каким-то моментам. Но есть определенные договоренности. Почему нет? Потому что его нет. Почему да? Потому что есть определенные договоренности между членами комиссии. То есть условно мы всегда проговариваем, как мы относимся к тому или иному там подходу, чтобы не было предвзятости к результатам, когда мы слушаем. Ну, это как правило, просто этикета, что ли. Ну, и один из моментов я вам уже называл, там, из тех моментов, то, что мы проговариваем. Уход от цели, он, или там, искажение, или там, недостаточно выраженная история ожидаемого результата, она, ну, точно сподвигнет к тому, чтобы, ну, проект ушел там на доработку или был не принят. Поэтому как бы и да, и нет.
3: Оптимальный вариант ответа. И да, и нет. Я считаю, что очень... это хороший подход о том, что нет определенных критерий, по которым есть оценки проектов, потому что, да, действительно, ребята у нас все индивидуальные, все проекты индивидуальные, и по одному шаблону оценивать их нельзя. Но вот вы эксперт, и как эксперт, расскажите, пожалуйста, а что вам дает вообще участие?
1: Да, вот мы поняли, что для молодежи это такой трамплин и как в карьере, и для личного своего развития. Участник очень много что получает. А что же для себя получаете, видите, какое развитие вы как эксперт?
2: А я вам уже говорил, я любопытный.
3: Это мы помним, может быть, что-то еще.
2: Вот, ну, самое важное, наверное, я тоже смотрю с точки зрения той, что это дает возможность мне посмотреть на нашу молодежь, куда мы двигаемся, первое. Второе, своими действиями я там могу и являюсь сопричастным к развитию этой молодежи. Ну, для меня самое главное – команда. Потому что благодаря команде мы как Алроса номер один. И здесь, ну, это вообще возможность для меня там увидеть команду и членов команды, пообщаться с ними, где-то прокачать их, а где-то прокачаться от них. Я от них тоже беру вот этот креатив, вот этот внешний альтернативный какой-то взгляд. Некоторые вещи, которые вот, ну, мы уже обговаривали, которые не лежат или лежат наоборот на самой поверхности, или где-то глубоко закапанные, вот ребятам удается и то найти. И вот когда они это показывают, это прям, ну, прям вау. Ну и в конце концов это просто интересно.
1: А сможете ли вы сейчас вспомнить именно то, что вас очень сильно из этих двух лет презентации ребят поразило, удивило, в общем, возбудило какие-либо эмоции, позитивные, негативные, именно вот что-то такое прям яркое?
2: Мне вот в этом году понравилось, мы когда на защите у экспертов было много вопросов к одному из участников, к одной из команд. И прям, ну, ребята, они вопросы эти отбивали. И причем они не профильные по направлению все, а отбили достаточно таким правильным техническим языком. И мы когда вот закончили вот все это, приняли, не приняли проект, все обсудили, уже потом, когда разошлись, у нас вот в моей команде, которую сопровождал я, и ребят просил подправиться, тоже там они какой-то марафет наводили, была у нас Нихотина Екатерина Валерьевна. Она, кстати, вот первое место заняла. Ну, ребята сами оценили там ее в этом году. Я услышал некоторые вещи просто вот от экспертов, от специалистов, те, кто вот заслушивал ответы на вот эти неудобные вопросы и так далее. А, ну, если коротко, вопрос такого плана. Кто эта богиня?
1: Вот это да, вот это да, поразило всех.
2: Да, ну, то есть ребята, они действительно вот здесь прокачиваются, не скажи. И это очень удивительно за такой промежуток времени. Как бы он вроде и большой, и он, ну, как бы относительно того, что это год, это вроде много. Если брать какую-то техническую сторону, мы вспомним, да, все в институте там 5 лет учимся. Потом еще надо время, чтобы набрать. Тут ребята за год делают невероятные штуки.
1: У нас совсем осталось буквально 2 минуточки, поэтому напоследок завершить нашу такую большую тему хотелось бы следующим очень интересным таким тоже каверзным вопросом, собственно, как я люблю сегодня. Если бы завтра вам позвонил, представим такую ситуацию, звонит генеральный директор и говорит: Александр Александрович, вот как вы считаете, стоит ли в 26-м году финансировать потенциал Алроса? Или, может быть, все-таки его закрыть? Что бы вы ему ответили?
2: Короткий ответ – да. Да, стоит продолжить. Здесь хотел бы отдельное спасибо сказать вообще корпоративному университету и нашему HR-блоку за то, что эта программа есть, существует, развивается, развивает нас всех как команду. И, мне кажется, это одна из сутевых историй, которая вообще нам позволяет быть номером один в мире. Поэтому здесь только спасибо. А команду нужно развивать, потому что все, что не развивается, умирает.
1: А мы продолжаем расти и развиваться. Заявки принимаем до какого числа?
3: До 16 августа принимаются заявки.
1: Да, у вас осталось совсем-совсем прям...
3: Чуть-чуть, немножко.
1: Да, времени. Два дня, поэтому если вы посмотрели, послушали наш эфир и вдохновились данной темой, срочно подавайте заявку. Если вы не знаете, где взять информацию, заходите на страничку «Молодежь Алроса», пишите туда личные сообщения, и мы вам все-все подробненько расскажем. А тот, кто уже попал в потенциал Алрос, предлагаем еще раз переслушать и пересмотреть наш радиоэфир, так как та-да-да-дам! Здесь очень много чего интересного и полезного будет для вашей защиты в будущем.
3: Да, ну а мы говорим огромное спасибо Александру за то, что он сегодня с нами побыл, пришел, рассказал нам очень подробно про потенциал. И на этом мы завершаем сегодня наш эфир.
1: С вами было радиошоу «Мир Нау». Мы, Наталья и Валерия, молодые специалисты компании «Алроса». Всем пока! До следующей пятницы!
0: «Мир Нау» – шоу о молодых специалистах «Алроса» на радио «Алмазный край».
15: В «Мирном» 14 часов.
16: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
17: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Два лесных пожара обнаружили вблизи Чернышевского. За два года дорожники приведут в нормативное состояние 90 километров трассы Мухтуян. Работники «Алроса» научились пользоваться дефибриллятором. Далее подробности. Площадь лесных пожаров в Мирнинском районе расширилась. Еще два возгорания обнаружили вблизи Чернышевского. В 111 километрах от поселка спасатели приступили к борьбе с огнем. Вторая термоточка в 72 километрах. Там 18 работников Якутлесресурса создают защитные полосы, чтобы огонь не распространился. Еще два пожара тушат у Маркоки и Айхала. Всего в зоне контроля 22 очага. Угрозы населенным пунктам Мирнинского района нет. Однако из-за сухой безветренной погоды класс пожарной опасности остается высоким. Далее. 90 километров трассы Мухтуя в Ленском районе отремонтируют до конца 2028 года. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в программе «Прямой разговор». Средства на ремонт частично выделят компании-недропользователи, работающие в районе. «Я уверен, что с привлечением «Газпрома» и других компаний мы будем в полной мере финансировать восстановительные и ремонтные работы и приведем дорогу в порядок. За последний период мы привели в нормативное состояние 9 самых опасных и проблемных участков этой трассы», – сказал глава Якутии. Всего в Якутии до конца 2026 года отремонтируют около 95 километров дорог. Напомним, в августе на дороге Мухтуя вблизи села Северная Нюя построили автоматический пункт весогабаритного контроля. Он фиксирует скорость машин, нарушения по весу и габаритам, помогая сохранять дорожное полотно от перегруза. Еще одна новость. Сотрудники подразделения «Алроса» научились использовать автоматический наружный дефибриллятор. Теперь они смогут помочь человеку при внезапной остановке сердца, отсутствии сознания и нормального дыхания. Все действия отрабатывали на практике. От оценки состояния пострадавшего до подключения аппарата и проведения с его помощью сердечно-легочной реанимации. Комментариями поделилась Наталья Бауэр, участница обучения.
18: Я думаю, после таких занятий просто чувствуешь себя более уверенно в оказании помощи пострадавшему и не страшно подойти и оказать эту помощь.
17: Автоматический наружный дефибриллятор сам анализирует сердечный ритм пострадавшего через электроды и голосом подсказывает дальнейшие шаги. Сделать разряд вручную невозможно. Аппарат защищен от ошибочного срабатывания. Такие аппараты уже установили в отдельных подразделениях «Алроса» в местах большой проходимости людей. Подобное обучение проходят сотрудники, ответственные за работу автоматических наружных дефибрилляторов. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
16: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
19: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». по опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-20.

0: дыханию, по дыханию теплой весны.
1: Радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.

0: в Мирном. 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте. В студии Виктория Малыхина, и я расскажу, как приятно и с пользой провести эти выходные. Для любителей активного отдыха беговой клуб «Алроса» запускает

Челлендж «Алроса» и «5 верст Мирный». Участвуйте в двух забегах «5 верст Мирный», начиная с 15 августа. Публикуйте фотографии с хэштегом в Telegram-группе и получайте фирменную футболку клуба. Предложение действует для работников «Алроса» и членов их семей. Количество ограничено. Также в эту субботу, 15 августа, в 16:00 на втором этаже городской библиотеки в Мирном состоится интеллектуально-развлекательная игра «Соображариум». Собирайте команду от 3 до 5 человек и проверяйте свою эрудицию, смекалку и умение работать в команде. Участие бесплатное, возраст участников от 14 лет. Количество мест ограничено, поэтому не забудьте заранее записаться по телефону 8-924-172-81-23. Еще одна интересная возможность для тех, кто любит фотографировать на телефон. В воскресенье 16 августа в 12:00 в амфитеатре парка в городе Мирном пройдет бесплатный мастер-класс по мобильной фотографии от Влады Александровой. Влада – фотограф, эколог и общественник. Входит в топ-10 фотографов Якутска. Ее работы публиковались в итальянском Vogue. Тема встречи – чуть лучше, чем было. Простые секреты хорошего кадра. Никакой скучной лекции, только живое общение, ответы на вопросы и, конечно же, практика. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация. Возрастное ограничение – 12+. Количество мест ограничено. Не забывайте и про постоянные локации. В Ленском историко-краеведческом музее по адресу улица Ленина, 52, продолжается выставка «Семья героя». Фотографии, которые рассказывают истории без слов. А на горнолыжной базе «Алмазная долина» вас ждут уютные беседки и домики. Режим работы – среда-пятница с 10:00 до 17:30. Суббота-воскресенье с 10:00 до 19:30. Понедельник и вторник – выходные дни. Так что выбирайте, что вам ближе. Спортивное утро, интеллектуальная игра в компании друзей или творческий мастер-класс. У меня на этом все. Приятного отдыха и отличных вам выходных.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите! Глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
5: Знаю, что их зеркала мы стали слишком чужими. Если бы я только знал, то чаще б на них писал твое имя.
6: В комнате моей теперь

0: реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: В Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама на «Радио Алмазный край».
5: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Мирный.
2: Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите! Глобальная распродажа! Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край» 8-914-25-45.

0: В Мирном 17 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. МУАД завершает укладку асфальта на участке капремонта автодороги Вилюй. За 2 года дорожники приведут в нормативное состояние 90 километров трассы Мухтуя. Работники «Алроса» научились пользоваться дефибриллятором. Далее подробности. 10 километров автотрассы Вилюй проложат дорожники МУАД до конца октября. Участок от Мирного в сторону Ленска – очередной этап капитального ремонта дорожного полотна. Говорит Петр Геберт, производитель работ.
3: На участке работает асфальтный комплекс в количестве 9 человек. Также работает комплекс по доводке. Это автогрейдер, 2 катка, 4 самосвала. И также работает комплекс по укладке щебня фракции, ну, ЧПСки фракции 0,64. Это бульдозер, каток и 6 самосвалов.
2: Попутно дорожники реконструировали мост через реку Хадар. Заменили его основание, обновили подъезды. Движение машин возобновлено. Далее. 90 километров трассы Мухтуя в Ленском районе отремонтируют до конца 2028 года. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в программе «Прямой разговор». Средства на ремонт частично выделят компании недропользователи, работающие в районе. Я уверен, что с привлечением «Газпрома» и других компаний мы будем в полной мере финансировать восстановительные и ремонтные работы и приведем дорогу в порядок. За последний период мы привели в нормативное состояние 9 самых опасных и проблемных участков этой трассы, сказал глава Якутии. Всего в Якутии до конца 2026 года отремонтируют около 95 километров дорог. Напомним, в августе на дороге Мухтуя вблизи села Северная Нюя построили автоматический пункт весогабаритного контроля. Он фиксирует скорость машин, нарушения по весу и габаритам, помогая сохранять дорожное полотно от перегруза. Еще одна новость. Сотрудники подразделений «Алроса» научились использовать автоматический наружный дефибриллятор. Теперь они смогут помочь человеку при внезапной остановке сердца, отсутствии сознания и нормального дыхания. Все действия отрабатывали на практике, от оценки состояния пострадавшего до подключения аппарата и проведения с его помощью сердечно-легочной реанимации. Комментариями поделилась Наталья Бауэр, участница обучения.
4: Я думаю, после таких занятий просто чувствуешь себя более уверенно в оказании помощи пострадавшему, и тебе уже не страшно подойти и оказать эту помощь.
2: Автоматический наружный дефибриллятор сам анализирует сердечный ритм пострадавшего через электроды и голосом подсказывает дальнейшие шаги. Сделать разряд вручную невозможно. Аппарат защищен от ошибочного срабатывания. Такие аппараты уже установили в отдельных подразделениях «Алроса» в местах большой проходимости людей. Подобное обучение проходят сотрудники, ответственные за работу автоматических наружных дефибрилляторов. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
9: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. МУАЗ завершает укладку асфальта на участке капремонта автодороги Вилюй. За 2 года дорожники приведут в нормативное состояние 90 километров трассы Мухтуя. Работники Алроса научились пользоваться дефибриллятором. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелергер надзор Федеральной службы и Кетлинча Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тосуню Субебил Сел, Тос

0: Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. МУАД завершает укладку асфальта на участке капремонта автодороги Вилюй. За 2 года дорожники приведут в нормативное состояние 90 километров трассы Мухтуя. Работники Алроса научились пользоваться дефибриллятором. Далее подробности. 10 километров автотрассы Вилюй проложат дорожники МУАД до конца октября. Участок от Мирного в сторону Ленска – очередной этап капитального ремонта дорожного полотна. Говорит Петр Геберт, производитель работ.
3: На участке работает асфальтный комплекс в количестве 9 человек. Также работает комплекс по доводке. Это автогрейдер, 2 катка, 4 самосвала. И также работает комплекс по укладке щебня фракции, ну, ЧПС-ки фракции 0,64. Это бульдозер, каток и 6 самосвалов.
2: Попутно дорожники реконструировали мост через реку Хадар. Заменили его основание, обновили подъезды. Движение машин возобновлено. Далее. 90 километров трассы Мухтуя в Ленском районе отремонтируют до конца 2028 года. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в программе «Прямой разговор». Средства на ремонт частично выделят компании недропользователи, работающие в районе. Я уверен, что с привлечением «Газпрома» и других компаний мы будем в полной мере финансировать восстановительные и ремонтные работы и приведем дорогу в порядок. За последний период мы привели в нормативное состояние 9 самых опасных и проблемных участков этой трассы, сказал глава Якутии. Всего в Якутии до конца 2026 года отремонтируют около 95 километров дорог. Напомним, в августе на дороге Мухтуя вблизи села Северная Нюя построили автоматический пункт весогабаритного контроля. Он фиксирует скорость машин, нарушения по весу и габаритам, помогая сохранять дорожное полотно от перегруза. Еще одна новость. Сотрудники подразделений Алроса научились использовать автоматический наружный дефибриллятор. Теперь они смогут помочь человеку при внезапной остановке сердца, отсутствии сознания и нормального дыхания. Все действия отрабатывали на практике, от оценки состояния пострадавшего до подключения аппарата и проведения с его помощью сердечно-легочной реанимации. Комментариями поделилась Наталья Бауэр, участница обучения.
4: Я думаю, после таких занятий просто чувствуешь себя более уверенно в оказании помощи пострадавшему, и тебе уже не страшно подойти и оказать эту помощь.
2: Автоматический наружный дефибриллятор сам анализирует сердечный ритм пострадавшего через электроды и голосом подсказывает дальнейшие шаги. Сделать разряд вручную невозможно. Аппарат защищен от ошибочного срабатывания. Такие аппараты уже установили в отдельных подразделениях Алроса в местах большой проходимости людей. Подобное обучение проходят сотрудники, ответственные за работу автоматических наружных дефибрилляторов. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Для слушателей старше 16 лет.
9: Вы слушаете повтор прямого эфира на радио «Алмазный край».
10: Добрый день! Вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий. И сегодня мы говорим о планах на выходные. Собственно, о том, чем можно заняться в эти выходные, а точнее, вот в эту субботу в Мирном, в городской библиотеке откроется игра «Соображариум». О правилах этой игры мы сегодня расспросим нашу гостью, организатора игры «Воображариум», Ольгу Белоцерковскую. Оль, привет, рад видеть тебя в нашей студии, здравствуй. Ну, итак, коль уж мы говорим о планах на выходные, о этой замечательной субботе, давай уточнимся по времени. Вот знаешь, иногда люди так расписываются: так, в 12 часов я пойду туда, в 13 сюда, а во сколько? сколько? Я, кстати, не успел даже сказать. Во сколько будет игра?
11: 16:00 в библиотеке в субботу, 15 августа. На втором этаже в читальном зале. Состоится игра «Воображариум».
10: Прекрасно.
11: Воображариум.
10: Так, еще разочек. Напоминаю нашим слушателям, кто вот внезапно только что подключился и не услышал, что мы говорим о игре «Воображариум».
11: Соображариум.
10: Это я вспоминаю фильм Терри Гиллиама «Воображариум доктора Парнаса».
11: Да.
10: Любимая мной картина, так что ладно. Итак, о «Соображариум» мы говорим. И здесь я сразу вспоминаю типичный формат относительно... достаточно хорошо себя зарекомендовавший квизов. И мне поначалу показалось, что у вас тут квиз. Просто называется вот так вот затейливо. Любят же там всякие команды и квизы называть себя как-то затейливо, интересно и забавно. Но насколько это правда? Насколько у вас действительно там квиз-квиз? И чем этот формат, может быть, отличается от привычных уже квизов?
11: Этот формат более тяжелый интеллектуально, как игрок уже говорю, потому что это действительно интеллектуальная игра. Да, она развлекательная, но она интеллектуальная, и некое умственное напряжение по окончании игры ты действительно ощущаешь. В квизах есть какая-то логика ответа, можно догадаться, можно знать ответ, ну и выигрывает, соответственно, тот человек, который наберет больше правильных ответов. В «Соображариуме» достаточно редко, чтобы люди знали ответы. Тут скорее нужно быть либо очень большим всезнайком, таким человеком энциклопедических познаний. Либо здесь можно выиграть, не зная ни одного правильного ответа, просто на интуиции, на умении блефовать, на умении что-то придумывать и быстренько в моменте соображать. Поэтому такое отличие от квизов.
10: Можешь привести пример? Потому что если у квиза обычно это вопрос примерно следующего. Догадайтесь там, опять же таки, о каком речь шла там в «Алой и белой розе». И несколько вариантов ответов. Там Тюдор или еще кто-нибудь в этом духе. А вот в вашей игре «Соображариум»?
11: В «Соображариуме» два тура. Первый тур это слова. Нет, да, первый тур слова. Когда выводится на экран некое определение, и команды должны дать правильный ответ, то есть что это за определение, что название чего-то, какого-то предмета, какого-то явления и так далее. Если команда не знает название, она может его придумать. Затем все карточки собираются с ответами, озвучиваются командам, и далее каждая команда голосует, какой ответ она считает правильным. И баллы делятся следующим образом. Наибольшее количество баллов можно получить, если ты правильно написал, что я уже говорила, редкость. Далее можно получить полбалла, если ты угадал. И можно получить по баллу за каждый голос других команд за твой вариант ответа. То есть чем больше команд ты ввел в заблуждение, тем лучше. Вопросы бывают, можно догадаться, докрутить логически, можно какую-то терминологию узнать. Но большей частью это термины не общепринятые, они из разных областей, от ботаники до, не знаю, до строительства. Поэтому достаточно сложно. Тут больше придумывать, работать вместе. Нет такого, что кто-то знает, все остальные молчат, один написал ответ. То есть все вместе что-то додумывают, докручивают так, чтобы это слово звучало правдоподобно, и другие команды поверили в него. Во втором туре чуть меняется. Там дается слово, и команда докручивает определение под него, опять же, чтобы обмануть другие команды. Ну, или, если знает, пишет правильный ответ.
10: А можешь привести какой-нибудь пример? Я понимаю, что ты не готовилась.
11: Я готовилась. Я готовилась. Ну, например, в первом туре, когда нужно дать название, как называется традиционный японский зал боевых искусств?
10: Так, я знаю ответ.
11: Да, многие знают, что там что-то слышали. Татами, ты думаешь?
10: Татами, да, я думаю, что татами.
11: Нет, это не татами, хотя многие так и пишут. Это додзе.
10: Вау.
11: Вроде бы те, кто занимаются, могут знать, но вряд ли таких людей много. Следующее, допустим, тоже пример приведу. Мне очень сильно нравится, мне кажется, это легкий, и если ты читаешь, ты можешь знать это слово. Это небольшой французский диван, и выводится картинка изображения, и людям предлагается дать его название. И думаю, никто не говорит.
10: Атаманка.
11: Козетка.
10: Козетка?
11: Козетка. Ну, ты знаешь это слово? Нет.
10: Я его, если и знал, то забыл. Честно
11: сказать,
10: скорее даже и не знал.
11: Вот. Розетка. Эта игра пробуждает новые нейронные связи, заставляет думать, заставляет соображать. То есть...
10: Вот, а я правда, если не знаю, ну и мне надо в этот момент придумать то, что это диван, типа француженка или еще что-нибудь такое,
11: да,
10: типа какое-то слово просто выдумать.
11: Да, то есть козетка, кто-то там кокетка из бедных слоев населения Франции XIX века. То есть здесь тоже важно уметь составлять эти определения, чтобы команда думала, что это прям оригинальное я зачитываю. Вот. Поэтому там бывают очень интересные ответы, очень интересно, как работает мозг у разных людей, как составляют слова, в каком направлении. То есть вот это прям действительно взрывы хохота, они на каждой игре бывают.
10: Хорошо. Давай тогда пойдем дальше. Итак, соответственно, по регистрации. Потому что по числу команд. Вообще, у вас там как с местами-то? Сколько есть мест?
11: Изначально я предполагала сыграть 6 командами. То есть это достаточно комфортное число, потому что я уже рассказала, как подсчитываются баллы. За каждый раунд каждая команда оценивается по 3 параметрам. Это достаточно сложно, учитывая, что я и веду, и считаю. Поэтому не хотела увеличивать. Но желающих много. Сейчас мы расширили до 8 команд. Это, собственно, технические возможности помещения читального зала. Больше будет, наверное, уже сложнее именно физически поместиться в пространстве. Поэтому на данный момент 8 команд и регистрация закрыта.
10: Регистрация закрыта? Все?
11: Все.
10: О-о-о!

0: логично.
1: Сам Бог велел законно. Именно там, да. Наш основной партнер, группа поддержки, это образовательный центр «Клевер». Тут тоже все логично. Основатель центра – филолог по образованию, поэтому…
0: Честно сказать, я не слышал об этом образовательном центре. По крайней мере, не могу вспомнить образовательный
1: центр. Прекрасный образовательный центр. Дважды становился предпринимателем года в Мирном, поэтому рекомендую загуглить, посмотреть. Центр репетиторства для детей по разным школьным предметам, подготовки к ЕГЭ, подготовки к школе, учат чтению и так далее.
0: Проверяю свою память. Вот вы, когда ты это сказал мне, как будто бы вроде слышал. Окей, хорошо.
1: Вот, это основной партнер, который помогает и организационно, потому что на ту же игру там нужны бланки, да, что-то распечатать, что-то сделать. Это вот основной партнер, который также дает призы, потому что у нас предполагается 3 победителя, как в каждой игре, и какие-то подарки. Ну, также те люди, которые активно поддерживают, мне кажется, все городские мероприятия, они везде выходят всегда. Это хот-догер-кафе и это сеть магазинов «Канцмир». Они тоже представляют подарки для победителей.
0: Хорошо. Если уже по поводу самого формата. То есть вы, ну, понятно, что метите в ту целевую аудиторию, которая обычно собирается на квизах. Недаром я с них начал. На квизах есть обычно возможность себе чего-нибудь налить, заказать. Там, я имею в виду, там кофе, не кофе, там чай, не чай. И всего в этом же духе. В вашем случае, там кофе есть в библиотеке? Давненько не было. Вот рискну, конечно же, здесь нарваться на критику. Давненько не был в библиотеке, не помню, появился там кофе-автомат или нет.
1: Нет, кофе-автомат там не появился, но там прекрасное, уютное пространство. А игра «Соображариум» рассчитана максимум на 1.5 часа. Квизы длятся чуть-чуть дольше. Также я напомню, это формат библиотеки, где мы достаточно уважительно относимся к книжным фондам, к обстановке библиотеки.
0: Нельзя открыть книгу и вот так вот читать, попивать кофеек.
1: Да, да, не рекомендуется. Поэтому, ну...
0: Хотя иногда хочется.
1: Дома. Можно брать книги из читального зала, из с абонемента домой, и там уже попивать чаек, кофеек, что вам вашей душе угодно.
0: Итак, думаю, библиотекарь сейчас не обрадуется твоей рекомендации.
1: Аккуратно, но аккуратно и в перчатках. Будем так. Но я могу предложить командам взять с собой, может быть, водичку, да, потому что эта игра требует бурного обсуждения, голосования и так далее. Возможно, в горле пересохнет. Я думаю, против там воды обычной, минеральной и так далее никто возражать не будет. Все остальное нет. Это не кафе, это все-таки, наверное, больше интеллектуальный формат, нежели развлекательный. Ну и плюс это бесплатная игра, это бесплатная площадка, это партнеры, которые добровольно вышли в качестве благотворительности творителей наших. Возможно, если когда-нибудь кто-нибудь займется коммерческими играми «Соображариум» и будут проводить, у них поменяются правила, потому что я не автор этой игры, не владелец, я вот просто решила разнообразить.
0: Это такая? Или это, ну, кто-то вот придумал по случаю?
1: Однажды мы играли на форуме, к нам приезжали преподаватели, они сказали, есть такая классная игра. Ну, это, наверное, как «Что, где, когда». То есть формат, вот какие-то общие правила, мы понимаем, как это проводится, а начинка уже собирается самостоятельно, потому что начинка «Соображариума», который будет завтра, она целиком собрана мной. То есть и второй тур придуман, его не было в оригинальном. И все слова, которые будут, все понятия, термины, они тоже целиком авторские.
0: Если планы на будущее, в плане, вот сейчас вот здорово, вы ее проводите уже в эту субботу. А может быть, есть еще идеи проводить ее не только в эту субботу?
1: Ну, мы посмотрим, как пройдет эта игра, потому что это такое было спонтанное решение. «Соображариум» я проводила в своей жизни несколько раз. Это всегда были какие-то игры для волонтеров, для какой-то вот такой аудитории, то есть всегда бесплатные игры. Может быть, мы созреем на какую-то следующую игру, но вряд ли это будет еженедельный формат, потому что все-таки требует достаточно организаторских усилий в силу наличия других дел, другой работы и так далее. Это не всегда возможно. Может быть, кому-то этот формат зайдет, и он захочет перенять, проводить, я, конечно, буду только рада.
0: Фактически, это твое волонтерство.
1: Ну, такая общественная деятельность. Хочется, чтобы в городе что-то новенькое появилось, потому что квизы все играли 100 раз, а «Соображариум», я не думаю, что многие люди верно в него играли.
0: Поддерживаю. Если говорить о тематике, у тех же самых квизов бывают темы. Ну, допустим, там, средневековье, не средневековье. Что я к этому средневековью прицепился? У вас в этот раз какая-то тематика будет?
1: А вообще, вот, я как раз задумалась об этом, что можно действительно брать какую-то одну терминологию, там, мебель, потому что мебель — это, например, бесконечные все эти козетки, армуары и так далее. Куча всяких слов интересных, понятий и всего подобного. Можно брать кулинарию, можно брать очень классный польский язык, когда ты даешь на польском языке любое слово и предлагаешь людям подумать, как оно переводится, там тоже

0: шикарные варианты.
1: Чешский, он тоже прекрасен.
0: Да, то есть это группа языков. Но завтра это будет солянка. Завтра будет 10 вопросов, 5 в одном туре, 5 в другом. Все вопросы абсолютно из разных тематик. Есть мысль что-нибудь, может быть, по Старой Руси провести, потому что вот наша патриотическая русская тема сейчас прям в тренде, все эти матрешки, все вот это вот возвращается, кокошники и так далее. Возможно, вот на эту тему, потому что там тоже кладезь и наших слов, и понятий, и всего остального. Но пока это только планы.
1: Я сейчас читаю «Сердце Пармы», и как раз оттуда вот термин «слово», может, ты догадаешься, слово «тын».
0: Чтобы... Ну, это же как из тынов составляли заборчики, да?
1: Молодец. Это, по сути, чистокол, да-да-да-да-да-да-да-да. Здорово. Вот. Попытался тебя вот так вот закинуть вопросом. Хорошо. Еще один момент. У вас на афише вот было «Движение первых». Я когда увидел «Движение первых» в организаторах, я сразу подумал, так, это, наверное, для школьников. А на самом деле, для каких возрастов там?
0: На самом деле, от 14 лет, наверное, можно было бы и младше, но все-таки это требует определенной сосредоточенности, усилий, поэтому это, опять же, мое такое самое произвольное решение, что вот, ну, старше 14 возьмем и будем играть. Команды на завтра разные собрались. Есть команды действительно подростков, а есть команды взрослых людей, поэтому тут мы никак не ограничиваем. Есть смешанная одна команда, написали мне, что у них от 15 до 30 лет люди в команде собираются, поэтому «Движение первых» — это тоже те люди, которые всегда в движении, это их девиз, которые всегда готовы откликнуться. И Diamond Group, это тоже такое классное молодежное объединение, недавно появилось в городе. Они завтра будут волонтерить, помогать, потому что именно в соорганизаторстве мне нужна будет помощь.
1: Отлично. Теперь еще разочек напомню для наших слушателей, которые вот только присоединились, что мы говорили сейчас о игре «Соображариум», которая пройдет в библиотеке в 16:00 в эту субботу. И самое забавное, что пока мы, видимо, готовились, все команды уже зарегистрировались. Но есть еще вариант найти себе местечко в команде неполный. Поэтому, как мы сказали, подходите к 16 часам. Еще один момент. Наверное, призыв принять участие на будущее. Оль.
0: Ну, если будет отклик, если будет пожелание, это же всегда вдохновляет, то есть понимать, что ты это делаешь. Я-то придумала, я знала и играла, что это классно. Насколько это зайдет людям, и от этого уже будет зависеть, потому что я только вот за такой полезный, приятный, интересный досуг.
1: Ну, ждем, ждем, ждем, конечно же, обратной связи. Напомню нашим слушателям, что в гостях у нас была Ольга Белоцерковская, организатор проекта, организатор игры как раз «Соображариум», о котором мы только что говорили. Оля, еще раз тебе большое спасибо. Ну, а мы прощаемся с нашими слушателями. И, кстати, рекомендуем в эту пятницу послушать передачу «Афиша». Там тоже про эту игру есть несколько слов.
2: Вы слушали повтор прямого эфира на радио «Алмазный край».
3: «Алмазный край». Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. МУАЗ завершает укладку асфальта на участке капремонта автодороги Вилюй. За два года дорожники приведут в нормативное состояние 90 километров трассы Мухтуя. Работники Алроса научились пользоваться дефибриллятором. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
6: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: В Мирном 19 часов.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. МУАЗ завершает укладку асфальта на участке капремонта автодороги Вилюй. За два года дорожники приведут в нормативное состояние 90 километров трассы Мухтуя. Работники Алроса научились пользоваться дефибриллятором. Далее подробности. 10 километров автотрассы Вилюй проложат дорожники МУАЗ до конца октября. Участок от Мирного в сторону Ленска – очередной этап капитального ремонта дорожного полотна. Говорит Петр Геберт, производитель работ.
3: На участке работает асфальтный комплекс в количестве 9 человек. Также работает комплекс по доводке. Это автогрейдер, 2 катка, 4 самосвала. И также работает комплекс по укладке щебня фракции, ну, ЧПС-ки фракции 0,64. Это бульдозер, каток и 6 самосвалов.
2: Попутно дорожники реконструировали мост через реку Хадар. Заменили его основание, обновили подъезды. Движение машин возобновлено. Далее. 90 километров трассы Мухтуя в Ленском районе отремонтируют до конца 2028 года. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николай в программе «Прямой разговор». Средства на ремонт частично выделят компании недропользователи, работающие в районе. Я уверен, что с привлечением «Газпрома» и других компаний мы будем в полной мере финансировать восстановительные и ремонтные работы и приведем дорогу в порядок. За последний период мы привели в нормативное состояние 9 самых опасных и проблемных участков этой трассы, сказал глава Якутии. Всего в Якутии до конца 2026 года отремонтируют около 95 километров дорог. Напомним, в августе на дороге Мухтуя вблизи села Северная Нюя построили автоматический пункт весогабаритного контроля. Он фиксирует скорость машин, нарушения по весу и габаритам, помогая сохранять дорожное полотно от перегруза. Еще одна новость. Сотрудники подразделений Алроса научились использовать автоматический наружный дефибриллятор. Теперь они смогут помочь человеку при внезапной остановке сердца, отсутствии сознания и нормального дыхания. Все действия отрабатывали на практике, от оценки состояния пострадавшего до подключения аппарата и проведения с его помощью сердечно-легочной реанимации. Комментариями поделилась Наталья Баур, участница обучения.
4: Я думаю, после таких занятий просто чувствуешь себя более уверенно в оказании помощи пострадавшему, и тебе уже не страшно подойти и оказать эту помощь.
2: Автоматический наружный дефибриллятор сам анализирует сердечный ритм пострадавшего через электроды и голосом подсказывает дальнейшие шаги. Сделать разряд вручную невозможно. Аппарат защищен от ошибочного срабатывания. Такие аппараты уже установили в отдельных подразделениях Алроса в местах большой проходимости людей. Подобное обучение проходят сотрудники, ответственные за работу автоматических наружных дефибрилляторов. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Реклама на радио «Алмазный край».
5: Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц, снятие и пополнение в любой момент. Ждем вас в офисе «Газпромбанка». Ленинградский проспект, 19.
6: Информация на 1 июня 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте. В студии Виктория Малыхина, и я расскажу, как приятно и с пользой провести эти выходные. Для любителей активного отдыха беговой клуб «Алроса» запускает челлендж «Алроса и 5 верст мирный». Участвуйте в двух забегах 5 верст мирный, начиная с 15 августа. Публикуйте фотографии с хэштегом в телеграм-группе и получайте фирменную футболку клуба. Предложение действует для работников «Алроса» и членов их семей. Количество ограничено. Также в эту субботу, 15 августа в 16:00 на втором этаже городской библиотеки в Мирном состоится интеллектуально-развлекательная игра «Соображарю». Собирайте команду от 3 до 5 человек и проверяйте свою эрудицию, смекалку и умение работать в команде. Участие бесплатное, возраст участников от 14 лет. Количество мест ограничено, поэтому не забудьте заранее записаться по телефону 8-924-172-81-23. Еще одна интересная возможность для тех, кто любит фотографировать на телефон. В воскресенье 16 августа в 12:00 в амфитеатре парка в городе Мирном пройдет бесплатный мастер-класс по мобильной фотографии от Влады Александровой. Влада – фотограф, эколог и общественник. Входит в топ-10 фотографов Якутска. Ее работы публиковались в итальянском Vogue. Тема встречи – чуть лучше, чем было. Простые секреты хорошего кадра. Никакой скучной лекции, только живое общение, ответы на вопросы и, конечно же, практика. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация. Возрастное ограничение – 12+. Количество мест ограничено. Не забывайте и про постоянные локации. В Ленском историко-краеведческом музее по адресу улица Ленина, 52, продолжается выставка «Семья героя». Фотографии, которые рассказывают истории без слов. А на горнолыжной базе «Алмазная долина» вас ждут уютные беседки и домики. Режим работы – среда-пятница с 10:00 до 17:30. Суббота-воскресенье с 10:00 до 19:30. Понедельник и вторник – выходные дни. Так что выбирайте, что вам ближе. Спортивное утро, интеллектуальная игра в компании друзей или творческий мастер-класс. У меня на этом все. Приятного отдыха и отличных вам выходных.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Сказано, сделано, кончилось временно. Так неуверенно, на расстоянии в две руки. Слышно, как в трубке молчат гудки. Фразы осколками ранили столько, что опять пропущены. Видно, как мы, отпуская боль, снова хотим сохранить любовь. Только

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая единица средств регистрации тантуном LFS 77 AON и кюсе тун бирнима для свидетельства один. Себя с информационной технологией дар. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы та и клинче тебе бирсел то сумею себе кисунигар бирдапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

твоих стих. Ветер, пока я тебе писал свой стих, я попал в твои сети, эй, засыпай сити. И играет этот куплет на репите, эй, фа-фа-фити. Гуще событий, все могу забыть, но тебя не забыть не, ай. Снова до утра под окнами, гитара звучит аккордами. Я к тебе автострадами, тайными тропами, магистральными хордами. Снова не права, но подожди, хотя ты не права быть не можешь. Ты такая одна, и на других не похожа. Ты

почвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь.

0: очень сложно. Алмазный край.
1: Только хорошее настроение.

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации Лорейгер надзор Федеральной службы и Кринча Субебир Сыл Тавсумю Субекис Нюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM. Yeah!

прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь мести, дай мне уже все равно. Для тебя мое

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: В последнее время ты часто грустишь.

0: хочет побыть с тобой вдвоем.
1: Алмазный край.
2: Только хорошее настроение.
3: Мои друзья говорят, что я спятил, что так нельзя, я за ней на канате. На моей одежде след от ее помады. Мне надо быть рядом,

0: мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсет ТАОН. И Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС информационной технологии. ЛАР. Он на массовой коммуникации. Регистрация надзор. Федеральная служба. Та, и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Алмазный край. Радио без границ.

0: радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио.
1: Давай раз и навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем. Когда среди огромных стен места нет для других систем. Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост. Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменять значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

to me. Hold on, I'm coming. Oh, hold on, I'm coming.

0: Только хорошее настроение. Настроение.
1: Ветром метет.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС-77-ООН и КЮСЕ-ТУН-БИРНИ МЕДАХ СВИДЕТЕЛЬСТВЕТЕН. СИБЕС, информационная технология ЛАР, ОНА массовая коммуникация ЛАРИ ГЛЕРГАР НАДЗОР, Федеральная служба ТА и КИТЛИНЧА СЮБЕ БИРСЛ, ТОСУНЮ СЮБЕ КИСНЮГАР
1: БИРГАПИТ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

И придумай ему мое имя. И не ходи с ним по нашим местам. Не обнимай его сильно, как обнимала когда-то меня. Не говори, что он лучше. Раньше таким для тебя был я. Просто забудь все посты.

Это трагедия с хорошим концом. Проломил козырек, упал на балкон. Открывается дверь, стоит она. Ошеломлена, почти нога. Напоила чаем с черничным вареньем. Пообещал починить козырек балкона в воскресенье. И в понедельник тоже пришел. Вот так я Свету нашел. Вот так я Свету нашел.

буду всем, чем хочешь ты. Твоим дыханием. Я буду

0: в Мирном. 8 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсет ТАОН. И Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС информационной технологии. Он на массовой коммуникации. Регистрация надзор. Федеральная служба. И Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Когда ты все забудешь, тебе точно станет легче. Любовь-то...

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Я смотрю на восход. Поезд ушел на восток. Я под откос, стрелка упала за сто. Я за тобой по песку, свои стопы, следы твоих стоп. И это мои чувства в приторных рифмах, но мое сердце в них застряло, как корабль на рифах. Где-то между черно-белых клавиш и гитарных рифов, где-то между этажами в застрявших лифтах. Так звучат мои чувства к тебе. Громкий припев плюс банальный куплет. Я на тебе. И ветер туда мне принес твой смех. Здесь ночью идет снег. Ты в моем сердце, и в нем нет свободных мест. Старт с вершины Эвереста, спецрейс. В плеере погромче музло. Я отрываюсь от земли, я иду на

себе. По рельсам, по взлетным, по трассам, сквозь препятствия, сквозь время и пространство. На летней резине, по лютой зиме, хоть подземное царство, хоть за 3-9 земель. Все просто, без лишних. Наш остров не дышит. 300 входящих, но мы в бесшумном режиме. Сейчас они не нужны мне. Яркий сюжет на титрах уснем. Это важней и значит рискнем. Чем ответит мир на наш детский вызов. Наивно по-детски и пусть в этом нет смысла. Но ты вдохновляешь даже на смерть. Ты так прекрасно, больно смотреть. И пусть все против нас и в нашу пользу расклад.

0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио.